0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.
2: Радио Пилот!
3: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хане.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Милану.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 42 минуты. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 29 минут. Удачного дня!

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио. 104.5 FM.

0: Make my day.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 30 минут. Удачного дня!
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках. Жители призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%. Но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 79.46, евро 91.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 000 рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina's на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Сегодня, 1 августа, в лучшем на свете городе облачно. Дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
6: Категория 18+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян.
3: В общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
5: BTS — это корейская группа.
3: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк таракани в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна. Призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
4: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
3: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
3: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
4: Ну все. Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет. Наконец-то Гайдулян в фаворе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». «Металлургов 65А».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области из-за непогоды. В субботу 1 августа в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы с градом, в том числе крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности. До 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках. Жители

0: призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. Добавлю, что в Екатеринбурге в субботу в день города днем ожидается сильный дождь с грозой. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%. Но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик». Подрядчик отремонтировал, в частности, купол, установил подсветку, также заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы в цирке начались в 2023 году. Сроки их сдачи уже дважды переносились. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, отмечает РБК. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 79,46, евро 91,19.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет», Березовский тракт 11А. Сегодня 1 августа. В лучшем на свете городе облачно. Дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио.
12: 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
11: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Реклама.
1: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксон Умнитекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксон Умнитекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
6: Категория 18+.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый-детейлинг.ру.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Аномально жаркий август на всей территории Уральского федерального округа пообещали синоптики Росгидромета. Правда, и осадков будет больше нормы. Для августа это 75 миллиметров. Осадки ожидаются с начала месяца и до 18 числа. В редкие дни будет сухо. По данным главного синоптика области Галины Шипаренко, в начале августа ожидается непостоянная погода, изменчивая, теплая, но без жары, при этом с периодическими осадками. Сегодня, в день города, в Екатеринбурге будет идти дождь. Напомню, с этого года праздник впервые отмечается не в третью, а в первую субботу августа. День города перенесли специально из-за того, что в начале месяца обычно погода лучше, чем в конце. Перекрытия дорог в Екатеринбурге, связанные с празднованием Дня города, начались еще вчера. Улица Воеводина перешла в пешеходный режим от Малышева до Ленина до ночи воскресенья. Сегодня перекроют отрезки 8 марта и Бориса Ельцина. Пока, как рассказали нам наши слушатели, там открыто. На Широкой речке перекрыто движение на участках Репина от Зоологической до Светлоречки.

0: и по Светлореченской от Репина до Объездной. До конца празднования перекрыто движение на улице Архангела Михаила. Сегодня также перекроют проспект Ленина от Московской до Карла Либкнехта, а также прилегающие к Ленина участки Хохрякова, Толмачева и другие. Сегодня в рамках празднования Дня города пройдет финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбурга-2026». За корону борются 18 девушек, среди них спортсменки, юристки, экономистки, модели, фотографы. Среди главных событий праздника также городская свадьба, джазовый фестиваль в парке Маяковского и гала-концерт к 40-летию Свердловского рок-клуба. Росавиация аннулировала сертификат для авиакомпании «Ижавия». С 1 августа она не сможет выполнять коммерческие рейсы. Екатеринбуржцы останутся без 5 рейсов из Кольцова в Ижевск. Они будут перераспределены между другими перевозчиками. Росавиация объяснила решение тем, что авиакомпания не исправила в отведенный ей срок критические недостатки в системе управления безопасностью полетов. Сын Свердловского губернатора Денис Паслер-младший подписал контракт с канадским хоккейным клубом. Он покинет Россию для выступления в сезоне 26-27 годов в команде Medicine Hat Tigers. Клуб выступает в западной хоккейной лиге. Контракт предусматривает спортивное развитие игрока и образовательную поддержку. 18-летнего защитника выбрали на драфте канадской хоккейной лиги 2026 года. Ранее Паслер выступал в российских и североамериканских юниорских соревнованиях. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Сегодня 1 августа. В лучшем на свете городе облачно. Дождь, ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
9: Реабилитация.
8: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр.
14: Будем осматривать и тех, и этих.
15: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
2: Subaru Forester.
1: Опа, двушка?
2: 2.5 турбо.
1: Она прям новая была?
2: Ну, мы взяли ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
1: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
2: 1200.
1: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
2: Да.
1: Я вам скажу, и...
2: Это было только ли бензин хороший, и все.
1: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
2: Плакала.
1: На что поменяла?
2: На Subaru Forester.
1: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
2: Да.
1: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок. Примем 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. А, и потише приемник.
3: Здравствуйте.
1: Да, привет, слушаем тебя.
3: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Uh-huh. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
1: Не Цедью именно, а седан.
3: Нет, да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Mm-hmm. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько я, 5 лет его держу. Только расходники и все.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
4: Добрый день.
1: Да, добрый. Слушаю тебя.
4: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
1: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
4: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
1: О.
4: Идеально. Проблем нет.
1: Слушай, расходники. Конечно, вот с одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
4: Нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
1: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
4: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
1: Ну, это понятно.
4: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Вот такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
5: Александр, доброе утро.
1: Да, привет, слушаем тебя.
5: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
1: Uh-huh.
5: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоили там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
1: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция да высота этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот, и могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. в принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений из наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
6: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий-центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Представьте. Через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
13: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборству «Мотар Сюси». Городок приключений для детей. Спортивный квартал. Портал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
14: Не стыдно?
15: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
0: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делится. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ами вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, слушаем вас.
2: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
1: А он у тебя атмосферный был?
2: 1.4.
1: Угу. Нормально. Долго сейчас пришел и... для турбового мотора?
2: Нет, не турбового.
1: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
2: Да.
1: Okay.
2: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 11 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
1: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
2: Тут... Нет, здесь нужно делать. Если что-то сломалось, надо делать.
1: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
2: Ну, вот сейчас поменял все сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было вот самые большие вложения за 5 лет владения.
1: Ну, это
2: все
1: неплохо.
2: Ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
1: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
1: Это старый SRX или в новой будке?
3: Это уже в новой будке, которая идет. 11 года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
1: А ты с каким пробегом его взял?
3: 150.
1: И...
3: сейчас у меня уже 201 тысяча.
1: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
3: Да.
1: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
3: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил, и все.
1: Ну.
3: Больше вопросов не было.
1: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
3: Нет.
1: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
3: Конечно, каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
1: И что говорили, какие аргументы?
3: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как бы с этим особо проблем нет. С частями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку пустому коллектора отдал 2500. Ну, там встреча, чтобы поменять пустой коллектор приходит.
1: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
3: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
1: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда.
3: Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
1: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
4: Александр, приветствую.
1: Да, привет. Слушаем тебя.
4: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G, 16-клапанная.
1: Ну, это свой.
4: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
1: 406-й на пробеге 800 с лишним тысяч?
4: 893.
1: Вау.
4: У меня родные привода. Я поменял только на пыльник один правый. И рейку один раз перебирал.
1: У меня вопрос к тебе. Ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
4: Но мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот, ну я думаю, еще 1300-то проеду.
1: Ну то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
4: Ну да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу. Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник, 16 клапанный, здесь масло меняется, все делается, ну... Вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
1: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему.
4: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, и все кричали «Peugeot, Peugeot», это вообще сыпется Франция. Ну вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят, наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, как положено, то вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики перевозка прицепов, то есть и все остальное, вот.
1: Ну что ж, спасибо тебе, это действительно хороший рекорд, благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго, а разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
0: Техосмотр. Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
14: В Монетке качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
17: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
18: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
17: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
18: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
19: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире «Радио Пилот». И мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
1: Слушай, ну 2003
2: года выпуска.
1: Это же огонь тачка, просто.
2: Проблем вообще не знал.
1: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям, особенно зимой вообще.
2: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
1: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
2: ее
1: дальше.
2: Блин, уже было ей 22 года. Да уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
1: А ты прям в этом году продал?
2: Нет, вот в ноябре.
1: 24-го, ну. Слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
2: Ну, можно, ну, надоело, если честно, она уже.
1: А сейчас что у тебя?
2: Honda Jade, резко.
1: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
2: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
1: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
2: Да, еще и универсал.
1: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
2: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
1: А почему?
2: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
1: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Слушаем тебя.
3: Руслан меня зовут. Самая такая зачетная машина была. Fiat Ducato 244. Продала его. Почти 800 было по разъезду.
1: Работяга вообще.
3: Вообще.
1: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
3: Я, да, работал на нем за перевозки везде, куда надо было, то ездил, не заморачивался.
1: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
3: У меня дизель, да. Угу.
1: И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
3: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть поставил загруженный.
1: Ну,
3: есть,
1: понятно, он в нагрузке. Проблем. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
3: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
1: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
3: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот
1: кузов. Слушай, а ты вот с владельцами газели вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
3: Да, конечно, я с газели начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
1: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатей, на дукатах ездят?
3: Ну да, цена, то есть полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
1: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
4: Привет.
1: Привет.
4: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
1: Именно универсал, это... не румстер?
4: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
1: Даже амортизаторы не трогал, да?
4: Вообще не трогал. Нет.
1: Ну а что ты в него запихивал, раз это универсал?
4: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
1: Целиком разложены?
4: Да.
1: Это что за коляска такая?
4: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
1: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
4: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
1: Она катается там в багажнике у тебя? Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
0: Техосмотр.
5: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
1: Ну, рассказывай.
2: Хотел
1: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Владелаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
1: А тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но беспроблемней машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
1: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
1: Слушай, но вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2,7?
2: Да.
1: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
1: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие, типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
1: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
1: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
1: Давай, Жень, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
1: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
1: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились в плане того, что на дверях, да что, ногами подбивали. Но оцинковка дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В пахоту выехали, он говорит, зачем, не убрал тебя. Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
1: Ну, у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, так как бы недорогой, честно сказать, по сравнению с ними, что там потом, конечно.
1: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов, но это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе, в фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, беспроблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать, это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какую-то проблему проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
5: Реклама.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
7: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
1: Ну как?
12: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
14: Кто-то круто.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на радио Пилот.
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает – лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, примерно 600 часов. Он во многом зависит

0: Диодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе, и поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Дождь в Екатеринбурге не закончится в день города. Лить сегодня будет до конца суток, а вот в воскресенье циклон, который принес сильные осадки, сдвинется в Челябинскую область и унесет дожди на Южный Урал. В Свердловской области дожди ослабеют, на севере их будет совсем немного. Сегодня из-за дождя на площади Пятого года перенесли первый блок турнира по падлу. Турнир, посвященный Дню города, сдвинули на неопределенный срок. На мокром покрытии играть небезопасно, сообщается в телеграм-канале организаторов «Лето на площади». Сегодня с утра в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Куйбышева для общественного, личного транспорта, трамваев и пешеходов. Как сообщил мэр Алексей Орлов, в честь Дня города срок открытия моста сдвинули на 2 недели. Строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет берега и сети, продолжается. Завершить работы планируют к ноябрю. Новый тоннель впервые обеспечит прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов, сообщает «Новый день». В день города в академический район Екатеринбурга пустили новый трамвай. Маршрут номер 16 Волгоградская Урфу перенаправили на конечный остановочный пункт академика Парина. Также маршрут продлен до остановки 40-летия в ЛКСМ, сообщили в Гортрансе. Ранее в академический ходил только один трамвай маршрута номер 1. Его запустили в конце 2023 года. Операторы связи сделали мобильный трафик мессенджера «Макс» бесплатным. Это подтвердили в Минцифры. С 1 августа пользователи национального мессенджера получили возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых «Мегафон», «Билайн»,

0: МТС и Т2. В Германии в поисках новых источников белка разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями. С классическим немецким рецептом экспериментировали студенты из университета в Кульмбахе. К привычному рецепту они добавили измельченных мучных червей, заменив ими 20% свинины. Разработка возмутила местных жителей, особенно в южной части Германии, где рецепт назвали шокирующим. Авторы идеи в защиту проекта заявили, что такая колбаса содержит больше протеина и ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье сердца. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
2: «Пилот FM».
3: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
1: Бонжур.
4: Привет, хан.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104 FM.
5: Дневной драйв на радио Пилот.

0: плана.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
6: Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
9: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательно. Мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.

0: радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по паделу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Люксюм, Omnitex, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян.
3: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
5: BTS — это корейская группа.
3: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк тараканей в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна, призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
4: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
3: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
3: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
4: Ну все. Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет наконец-то. Гайдулян в фаворе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тепло ли тебе девица?
3: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Дождь в Екатеринбурге не закончится в день города. Лить сегодня будет до конца суток, а вот в воскресенье циклон, который принес сильные осадки, сдвинется в Челябинскую область и унесет дожди на Южный Урал. В Свердловской области дожди ослабеют, на севере их будет совсем немного. Сегодня из-за дождя на площади Пятого года перенесли первый блок турнира по падлу. Турнир, посвященный Дню города, сдвинули на неопределенный срок. На мокром покрытии играть небезопасно, сообщается в телеграм-канале организаторов «Лето на площади». Сегодня с утра в Екатеринбурге открыли движение по мосту на улице Куйбышева для общественного личного транспорта, трамваев и пешеходов. Как сообщил мэр Алексей Орлов, в честь Дня города срок открытия моста сдвинули на 2 недели. Строительство подземного пешеходного перехода, который свяжет берега и сети, продолжается. Завершить работы планируют к ноябрю. Новый тоннель впервые обеспечит прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов, сообщает «Новый день». В день города в Академический район Екатеринбурга пустили новый трамвай. Маршрут номер 16 Волгоградская Урфу перенаправили на конечный остановочный пункт Академика Парина. Также маршрут продлен до остановки 40-летия ВЛКСМ, сообщили в Гортрансе. Ранее в Академический ходил только один трамвай маршрута номер 1. Его запустили в конце 2023 года. Операторы связи сделали мобильный трафик мессенджера «Макс» бесплатным. Это подтвердили в Минцифры. С 1 августа пользователи национального мессенджера получили возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2». В Германии в поисках новых источников белка разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями. С классическим немецким рецептом экспериментировали студенты из университета в Кульмбахе. К привычному рецепту они добавили измельченных мучных червей, заменив ими 20% свинины. Разработка возмутила местных жителей, особенно в южной части Германии, где рецепт назвали шокирующим. Авторы идеи в защиту проекта заявили, что такая колбаса содержит больше протеина и ненасыщенных жирных кислот, которые положительно влияют на здоровье сердца. Доллар на выходные 79,40.

0: 46 евро 91,19.
1: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте Тэнк 300 в официальном дилерском центре Тэнк Регинас на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник Тэнк 300 с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер Тэнк Регинас на Высоцкого 3.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
5: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Пилот.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
1: Не стыдно?
4: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.
5: 18+.
6: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборствам от RCC. Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.

0: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фонотеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Дожди вернулись в Свердловскую область. Август начался со штормового предупреждения и сильных ливней с грозами. По данным Уралгидромета, за ночь с пятницы на субботу выпало от 45 до 85% месячной августовской нормы осадков. Сильные дожди с непродолжительными перерывами сохранятся в Свердловской области до воскресенья. 2 августа циклон двинется на Южный Урал, но в начале следующей недели циклон вернется на северо-восток. Дожди пойдут на юге Тюменской и на востоке Свердловской области. В день города в Екатеринбурге из-за дождей отменили несколько мероприятий. Так, на площади 5-го года отменен турнир по падлу, перенесен на неопределенный срок. Кроме того, отменили общегородскую йогу в парке Маяковского. На 2 августа перенесли соревнования Кубок РМК «Экстрим». Изменения произошли и в программе джазового фестиваля «Послушайте». Не состоится маркет на ретро-аллее парка Маяковского и танцевальная программа у главного входа. Переносится танцевальный флеш-моб. Он состоится в 18.30 на лесной сцене, а после него там же мастер-классы по бачате. Об этом сообщили представители ЦПКО. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе подрядчика. Он отремонтировал купол, установил подсветку, заменил кресло в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы начались в 2023 году, а сроки сдачи переносились уже дважды. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, сообщает РБК. США не будут передавать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на это и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих США. Между тем, ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. По словам экспертов, сразу было понятно, что никакой лицензии Киев не получит, на Украине просто нет условий для производства «Патриот». Трамп заявил о передаче лицензии просто, чтобы отбиться от украинских лоббистов, пояснил политолог Малек Дудаков, на которого ссылается БФМ. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австрийские Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы в нигерийском Лагосе. Москва на 22-м месте, Санкт-Петербург на 25-м, Новосибирск на 76-м, Екатеринбург на 89-м, Калининград на 225-м. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор

0: Но за погодой на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
5: Акция до 31 июля.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
0: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.

0: семейной радости «Тута круто». Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем «Тута круто». 0+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Регинас.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
0: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Дожди вернулись в Свердловскую область. Август начался со штормового предупреждения и сильных ливней с грозами. По данным Уралгидромета, за ночь с пятницы на субботу выпало от 45 до 85% месячной августовской нормы осадков. Сильные дожди с непродолжительными перерывами сохранятся в Свердловской области до воскресенья. 2 августа циклон двинется на Южный Урал, но в начале следующей недели циклон вернется на северо-восток. И дожди пойдут на юге Тюменской и на востоке Свердловской области. В день города в Екатеринбурге из-за дождей отменили несколько мероприятий. Так, на площади 5-го года отменен турнир по падлу, перенесен на неопределенный срок. Кроме того, отменили общегородскую йогу в парке Маяковского. На 2 августа перенесли соревнования Кубок РМК «Экстрим». Изменения произошли и в программе джазового фестиваля «Послушайте». Не состоится маркет на ретро-аллее парка Маяковского и танцевальная программа у главного входа. Переносится танцевальный флеш-моб. Он состоится в 18:30 на лесной сцене, а после него там же мастер-классы по бачате. Об этом сообщили представители ЦПКО. Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе подрядчика. Он отремонтировал купол, установил подсветку, заменил кресла в зрительном зале. Сейчас идет ремонт служебных помещений для артистов и вольеров для животных. Напомню, работы начались в 2023 году, а сроки сдачи переносились уже дважды. Стоимость реконструкции составит почти 3 миллиарда рублей, сообщает РБК. США не будут передавать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на это и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих США. Между тем, ранее на саммите НАТО в Анкаре Трамп говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. По словам экспертов, сразу было понятно, что никакой лицензии Киев не получит, на Украине просто нет условий для производства «Патриот». Трамп заявил о передаче лицензии просто, чтобы отбиться от украинских лоббистов, пояснил политолог Малек Дудаков, на которого ссылается БФМ. Составлен мировой рейтинг городов в зависимости от времени, которое тратится на дорогу до работы. В топ-3 самых быстрых вошли хорватские Риека и Сплит, а также австрийские Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы в нигерийском Лагосе. Москва на 22-м месте, Санкт-Петербург на 25-м, Новосибирск на 76-м, Екатеринбург на 89-м, Калининград на 225-м. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
0: Операция.
7: Реабилитация.
0: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Дневной драйв! Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов, 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
6: Тихий центр. Берег реки. Выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой. Это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян. Андрей
3: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
5: BTS — это корейская группа.
3: Да-да-да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал о том, что устроили цирк тараканей в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна. Призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
4: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
3: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
3: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
4: Ну все, Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет, наконец-то Гайдулян в фаворе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Два дня, два состава хедлайнеров, один фестиваль. Энергия РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарное Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам от RCC, городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В «Новый Детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплекс защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксомобиль Декор». Акция действует с 21 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Премьер Таиланда извинился после убийства россиян в Паттайе, заверив, что подобное никогда больше не повторится. Власти примут все меры, чтобы гарантировать туристам безопасность, заверил Анутхин Чанвиракун. Как напоминает РИА Новости, брат с сестрой из Тюмени Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, пропали в Паттайе в понедельник. Полиция начала поиски. В субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех убитых тайцев – мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по делу двоих граждан Таиланда – Понга и Тхонга. Они признались, что убили россиян ради завладения их мотоциклом. Байк преступники тоже закопали в землю. Его нашли недалеко от трассы, сообщает РИА. День города в Екатеринбурге начался сегодня с молебна у часовни Святой Екатерины. Молебен возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. А завершится праздник большим гала-концертом в историческом сквере. Он начнется в половине девятого вечера и будет посвящен году уральского рока. Хедлайнерами стали Урфин Джуз, Настя Полева, Сергей Бабунец. В половине одиннадцатого состоится праздничный салют на акватории городского пруда. 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». Разработан микродрон «Охотник за комарами». Пока это стартап, но уже сейчас есть сотни желающих приобрести за $100 40-граммовый истребитель комаров. Во многих странах комары являются переносчиками тяжелых болезней, малярии, лихорадки западного Нила и других. Разработчик дрона Torniol Systems впервые разместил видео, на котором микродрон захватывает в полете свободно летящее насекомое. Другие компании разрабатывают для борьбы с комарами стационар системы, работающие как миниатюрное ПВО на основе лазеров. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Тенет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрил Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Артем, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
2: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.

0: Реклама.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
2: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
3: 12+.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На радио «Пилот».

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Как напоминает РИА Новости, брат с сестрой из Тюмени Диана и Роман Назимовы, 22 и 17 лет, пропали в Паттайе в понедельник. Полиция начала поиски. В субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы. Рядом с ними нашли трех убитых тайцев – мужчину, женщину и девочку. Силовики задержали по делу двоих граждан Таиланда – Понга и Тхонга. Они признались, что убили россиян ради завладения их мотоциклом. Байк преступники тоже закопали в землю. Его нашли недалеко от трассы, сообщает РИА. День города в Екатеринбурге начался сегодня с молебна у часовни Святой Екатерины. Молебен возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. А завершится праздник большим гала-концертом в историческом сквере. Он начнется в половине девятого вечера и будет посвящен году уральского рока. Хедлайнерами стали Урфин Джуз, Настя Полева, Сергей Бабунец. В половине одиннадцатого состоится праздничный салют на акватории городского пруда. 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». Разработан микродрон «Охотник за комарами». Пока это стартап, но уже сейчас есть сотни желающих приобрести за $100 40-граммовый истребитель комаров. Во многих странах комары являются переносчиками тяжелых болезней, малярии, лихорадки Западного Нила и других. Разработчик дрона Torniol Systems впервые разместил видео, на котором микродрон захватывает в полете свободно летящее насекомое. Другие компании разрабатывают для борьбы с комарами стационар системы, работающие как миниатюрное ПВО на основе лазеров. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Информация на правах рекламы.
2: Брутальный кроссовер Havail H3 Vriginas от 2 499 000 рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Vriginas на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено, не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сасава.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.10.

0: рекламу.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Пилот.
5: Пилот.
6: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижний». Несецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сын

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Сразу после сюрприз из секретной фанатеки.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый вечер. США в ближайшие недели попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, в Вашингтоне также понимают, что у обеих сторон

0: Сергей Бабунец. В половине 11 вечера на акватории городского пруда прогремит праздничный салют. Напомню, весь общественный транспорт города и наземный, и метро сегодня работает до часу ночи. Серьезное ДТП произошло в субботу на Екатеринбургской кольцевой дороге. На участке в сторону Пермского тракта столкнулись два больших грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным ГОРГАИ, из людей, к счастью, никто не пострадал. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Самолет «Байкал» совершил контрольный полет в Екатеринбурге на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Самолет ЛМС-901 «Байкал» полностью российский, создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже 60 лет. «Байкал» специально адаптирован для посадки на грунтовые заснеженные полосы, для работы в тяжелых климатических условиях, способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на следующий год, тогда же начнутся первые поставки покупателям, пишет Ян. Владельцы домашних животных живут в среднем на 6-10 лет дольше тех, кто не терпит дома собак, кошек и других четвероногих друзей. Как говорят ветеринары, домашние питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Главное условие, чтобы взаимодействие с ними было регулярным, говорят ветеринары. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Тенет». Березовский тракт 11А. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь, ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: Пилот FM.
3: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О!

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжорно.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Продолжите фразу. Три десятки — это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. США в ближайшие недели попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, в Вашингтоне также понимают, что у обеих сторон конфликта есть весьма жесткие красные линии. Пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, добиться прогресса не получится, сказал глава Госдепа. Екатеринбург под дождем продолжает праздновать День города. Впереди еще много самых ярких мероприятий. Так, в 18.30 в историческом сквере состоится финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». За корону борются 18 девушек. Главный приз для победительницы конкурса в этом году – поездка в Пекин на Китайскую международную неделю моды. В половине девятого вечера в историческом сквере начнется гала-концерт, посвященный году уральского рока. Хедлайнеры – Урфин Джуз, Настя Полева, Сергей Бабунец.

0: Российский создан, чтобы заменить легендарный Ан-2, который летает уже 60 лет. Байкал специально адаптирован для посадки на грунтовые заснеженные полосы, для работы в тяжелых климатических условиях, способен принимать на борт 9 пассажиров или 1,5 тонны груза. Сертификация нового самолета назначена на следующий год, тогда же начнутся первые поставки покупателям, пишет Ян. Владельцы домашних животных живут в среднем на 6-10 лет дольше тех, кто не терпит дома собак, кошек и других четвероногих друзей. Как говорят ветеринары, домашние питомцы снижают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение. Главное условие, чтобы взаимодействие с ними было регулярным, говорят ветеринары. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас.havailpro.ru».
2: Климат-контроль.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в воскресенье, 2 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северный и северо-восточный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 17-19 градусов.
4: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Операция.
7: Реабилитация.
6: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
3: Subaru Forester.
2: Опа, двушка?
3: 2.5 турбо.
2: Она прям новая была?
3: Ну, мы взяли ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
2: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
3: 1200.
2: 200 тысяч, без проблем, на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
3: Да. Uh-huh.
2: Я вам скажу, и...
3: Ну, было только ли бензин хороший, и все.
2: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
3: Плакала.
2: На что поменяла?
3: На Subaru Forester.
2: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
3: Да.
2: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. А, и потише приемник.
4: Здравствуйте.
2: Да, привет, слушаем тебя.
4: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Uh-huh. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
2: Не Цедью именно, а седан.
4: Нет, да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Mm-hmm. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько я, 5 лет его держу. Только расходники и все.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
5: Добрый день.
2: Да, добрый. Слушаю тебя.
5: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
2: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
5: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
2: О.
5: Идеально. Проблем нет.
2: Слушай, расходники. Конечно, вот с одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
5: Нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
2: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
5: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
2: Ну, это понятно.
5: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, всего проблем не было.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
6: Доброе утро.
2: Да, привет, слушаем тебя.
6: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда. Uh-huh. Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч за все время. Поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоят там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
2: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция до высоты этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот. И могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но

0: ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делится. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Хонда-то понятно. С Субарями вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаем вас.
3: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
2: А он у тебя атмосферный был?
3: 1.4.
2: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел и... для турбового мотора?
3: Нет, не турбового.
2: А обычный, ну, то есть атмосферник 1.4?
3: Да.
2: Okay.
3: Сейчас езжу на Volkswagen Golf Plus 11 года. Брал его 6 лет назад. Пробег 50 тысяч был. Сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
2: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
3: Тут... Нет, здесь нужно делать. Если что-то сломалось, надо делать.
2: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
3: Ну, вот сейчас поменял все сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было вот самые большие вложения за 5 лет владения.
2: Ну, это
3: все
2: неплохо.
3: Ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
2: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
2: Это старый SRX или в новой будке?
4: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
2: А ты с каким пробегом его взял?
4: 150.
2: И...
4: сейчас у меня уже 201 тысяча.
2: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
4: Да.
2: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
4: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил, и все.
2: Ну.
4: Больше вопросов не было.
2: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
4: Нет.
2: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
4: Конечно, каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
2: И что говорили, какие аргументы?
4: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняются же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как-то с этим особо проблем нет. С частями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там свечи, чтобы поменять, пустой коллектор приходит.
2: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
4: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
2: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда.
4: Да, еще красота. Сначала все удивлялись.
2: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
5: Александр, приветствую.
2: Да, привет. Слушаем тебя.
5: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G 16-клапанная.
2: Ну, это свой.
5: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
2: 406 на пробеге 800 с лишним тысяч?
5: 893.
2: Вау!
5: У меня родные привода. Я поменял только на... пыльник один правый и рейку один раз перебирал.
2: У меня вопрос к тебе. Ну, а ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
5: Ну, мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот. Ну, я думаю, еще 1300-то проеду.
2: Ну, то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
5: Ну, да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу.
2: Нормально.
5: Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник 16-клапанный, здесь масло меняется, все делается. Ну, вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
2: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему?
5: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну, там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, если кричали «Peugeot, Peugeot», это вообще сыпется Франция. Ну, вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят, наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, как положено, то вот... Вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов, то есть и все остальное. Вот.
2: Ну что ж, спасибо тебе. Это действительно хороший рекорд. Благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго, а разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире «Радио Пилот», и мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались, то есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104, вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
3: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
2: Слушай, ну 2003
3: года выпуска.
2: Это же огонь тачка, просто.
3: Проблем вообще не знал.
2: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям особенно зимой вообще.
3: Да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
2: Ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить.
3: Блин, уже было ей 22 года. Да уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
2: А ты прям в этом году продал?
3: Нет, вот в ноябре.
2: 24-го, ну. Слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
3: Ну, можно, ну, надоело, если честно, нам уже.
2: А сейчас что у тебя?
3: Honda Jade, RS-ка.
2: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
3: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
2: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
3: Да, еще и универсал.
2: Да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
3: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
2: А почему?
3: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, а на Востоке часто бывают. Даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
2: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Слушаем тебя.
4: Руслан, меня зовут. Самая такая зачетная машина была. Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было по разъезду.
2: Работяга вообще.
4: Вообще.
2: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
4: Я, да, работал на нем за перевозки везде, куда надо было, то ездил, не заморачивался.
2: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
4: У меня дизель, да. Угу.
2: И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
4: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть постоянно загруженный.
2: Ну, понятно, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
4: Нет, чисто грузовой, угу. Металлический.
2: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
4: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот полковник.
2: Uh-huh. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
4: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
2: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
4: Ну да, цена, то есть в полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
2: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
5: Привет.
2: А,
5: у меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
2: Именно универсал, это... не румстер?
5: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
2: Даже амортизаторы не трогал, да?
5: Вообще не трогал. Нет.
2: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
5: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
2: Целиком разложены?
5: Да.
2: Это что за коляска такая?
5: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
2: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
5: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
2: Она катается там в багажнике у тебя? Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
1: Техосмотр.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
8: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
9: Гайдулян. Андрей
8: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
10: BTS — это корейская группа.
8: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк тараканей в перерыве. И фанаты этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна. Призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
2: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
8: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
9: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
8: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
2: Ну все. Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет наконец-то. Гайдулян в фаворе.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
11: Информация на правах рекламы.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
16: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
3: Да, доброго дня всем.
2: Ну, рассказывай.
3: Хотел
2: давай.
3: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Владел им в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
2: Тагазовский или корейский?
3: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
2: Тяжеловат был, да?
3: Ага.
2: Слушай, но вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
3: Да.
2: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
3: Вот куда они делись, интересно.
2: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
3: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
2: Ну, понятно, да, уже возраст.
3: Вообще без забот.
2: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, слушаем тебя.
4: Евгений меня зовут.
2: Давай, Женя, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок?
4: Она единственная, это Datsun Ondo.
2: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
4: Да.
2: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
4: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились, а в плане того, что на дверях, да что ногами подбивали. Но оцинковка дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В пахоту выехали, он говорит, зачем Ниву убрал себе? Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
2: Но у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
4: Ну, как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с другими, что там потом, конечно.
2: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов. Ну, это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе. В фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, беспроблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать. Это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какой-то проблем проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая, если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники — это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
5: Реклама.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
11: Категория 18+.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром.

0: Ремзона в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
1: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает – лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе. И поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00. Фитнес.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 августа 2026 года.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
5: Категория 18+.

0: сделано.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
12: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Прошедшая неделя была для меня под эгидой музыкальной конференции фестиваля Trip, которые прошли в Ростове-на-Дону, и могу сказать, что это одно из лучших мероприятий в нашей стране в электронной музыке. 5 дней общения, интересных дискуссионных панелей, мастер-классов, многообразие диджейских сетов, новых коммуникаций и, конечно же, максимум эмоций. О фестивале Trip чуть позже, немного подробнее, скорее о том, с чем пришлось столкнуться в этом году. Также расскажу вам о своих ближайших планах и выступлениях, но самое главное, сегодня будет много новой музыки. И начнем мы с новинки. Очередная совместная работа Эрнана Катанео, в этот раз с Том Павличем. Трек называется «Bloom», трек, который задаст тон этому выпуску. Летнее динамичное настроение, заполненное позитивом и счастьем. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Что всегда поражает, так это скоротечность и молниеносность нашего лета. Уже конец июля, и у нас еще есть месяц, чтобы максимально могли питать в себя все самое солнечное. Поэтому мне еще раз захотелось включить свое радиошоу трек Эми Гальвана, который называется «Непрекращающееся лето». Об этом приходится только мечтать.

Трип. Три дня музыкальной конференции с насыщенной интересной программой дали новый отсчет в развитии в коммуникации всех основных участников российской электронной сцены. Уверен, что каждый год будет еще информативнее и интереснее. А вот три дня фестиваля, который точно можно назвать, что он входит в тройку лучших электронных фестивалей в России, с отличной локацией, команда, которая делает это мероприятие просто потрясающим и, конечно, очень яркими и разнообразными артистами. Хочу сказать огромное спасибо всем за общение, музыку и выступление, а всей команде Трипа низкий поклон за организацию и суперпрофессиональную работу. Даже ураган века, который прошел в Ростове-на-Дону, не смог отменить вами задуманное. Организаторы смогли вытянуть этот фестиваль и провести его, несмотря на погодные условия. Абсолютно точно, фестиваль жив и будет жить. И новые даты фестиваля Трипа в 2027 году – это 4, 5, 6, 7 августа. Уже начинаем готовиться.

0: реклама. Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
4: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions, и я, Владимир Фонарев, продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее, колумбийский исполнитель Давид, чье имя глубоко вплетено в историю рекорд-компании Clubsonica Records. Он возвращается на лейбл с трехтрековым мини-альбомом высочайшего качества. Дэвид Бараган, чья карьера продюсера насчитывает почти два десятилетия, давно стал одним из лидеров южноамериканского прогрессивного движения под псевдонимом Давид. Давид предлагает нам классный мини-альбом в авангарде клубного прогрессивного звучания. Я же хочу предложить вашему вниманию сразу два трека. Они получили название «Твое лицо» и «Естественный». Премьера в радио-шоу Digital Emotions.

Вы слушаете радиошоу Digital Motions, и самое время представить вам мой гастрольный график на ближайшее время. В эту пятницу, 31 июля, мы встречаемся в Москве, в Кетчапе на Digital Emotions, традиционной нашей резидентской вечеринке. И принимать участие в ней будут Антон Мейк, Систер Свит, Владимир Фонарев, а также Эмиль Бербер и I'm Sir. Уже на следующий день я окажусь в Геленджике, где буду играть на площадке Бэйбара. Ну и 15 августа Московская область, фестиваль «Сказка».

Хит-парад новинок продолжается. Далее Хулиан Нетес, аргентинский диджей, музыкальный продюсер и мультиинструменталист. Известный тем, что сочетает прогрессив хаус-музыку с органическими живыми инструментами. Его фирменное звучание, в котором часто используется его собственная электрогитара с эффектом Distortions, позволило ему выпустить треки на таких топовых лейблах, как The Soundgarden, Platinum Bank, Manga Ali. При поддержке таких легенд, как Эрнан Катанео, Ник Уоррен, Гай Манзур, Хулиан покорил весь мир, выступая в Англии, Испании, Австралии и Мексике. И также продолжает укреплять свои позиции на международной сцене. В моем радиошоу звучит его работа, которая называется «Отголоски другой жизни».

0: как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
0: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
0: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
0: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

Следующий трек, к моему удивлению, вышел в январе 2026 года, и я как-то его пропустил. Самое время восполнить этот пробел и вернуть его в орбиту вашего внимания. Тем более, что он этого достоин. Herod Wright – глубокий мелодичный электронный исполнитель. Его релизы выходили на лейблах Colorize, Armada, Interstellar и Zero 3. Я предлагаю вашему вниманию композицию, которая называется «All Night Long».

Летний сезон в самом разгаре, и рок-компания The Soundgarden возвращается к тщательно подобранной компиляции Summer Collection 2026. Это долгожданный альбом, наполнен невероятными мелодиями и специальными отобранными и протестированными на танцполе композициями. Мы очень рады, что в этом альбоме представлены очень классные музыканты, и добро пожаловать! Мы с вами слушаем совместную работу Патрисио Мучелли и Аугусто Ландуччи. Рекорд-компания The Soundgarden. Очень красивая атмосферная композиция.

Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, на сегодня и все. Получился красивый летний выпуск. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете качать на моем сайте fonarev.com. А также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions.

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Радиопилот.
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет,
2: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104.5.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Добрый

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:20. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсава.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.5 FM.